0: Ik krijg het haast. Je bent dus hier als ik het er zo ontzettend niet ook nog in de voorwerkte. I sini, červeni, beli, zeleni, svetlini. Озаряват лицата на хилядите хора, притайни в мрака. Когато в небето гасне последната ракета, едно момичешко лице сияе по-ярко от всичко. Вие виждате ли всичко това? Виждате ли ме там, долу, сред хората?
1: Да. Да, аз ви виждам, Хелен. Виждам ви.
0: След това...